0: zlepši si náladu.
1: Hit Radio Černá Hora.
2: Firma Transceptor Technology pristupila k производству компьютеров персональный спутник.